0: 만들 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 통독금 종콩 어디실 김종콩인라 나초 탐문가 파시인비 나진양다 흥심 종콩 송주 등 즉진질
1: 말리아란친 남을 데리크담 Харжин гли чела хсур жол дей тан зафтун
2: Не кенаба кенаба демуйна тарта тежиги санши нож бандана цорнгун оркл лунтин ке дей тан зафтун линцин ин га линцин ди донзин ба ян муру ма ин тан ди линцин нан да га чи че нам ла хипши дан кан дан ма во ди сун соргин че че чи цан ба га го дик си о би шуни цан ми цан ба дей дла ри ри жин шип да нян ро ཁྱི ཕྱི ཡེ དང ཁང Retina shuni ningonina zangchara tyoncha chizgonina tikorkang otuzgijuyila achigengina ningoni konuga zangchaga korkira tomu ingina semkim zor panba da ningonga tichul jigchigni da tichul chigawara karmani khani simchigawara ganilidigina ningkim zor pantoni mitsek darung etib sewatan da ningkim de shilu yongren panto chezitan ok ani ingina ganil kasib shetapa ᱟᱛᱟᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱱᱤᱨᱜᱟᱱᱤᱠᱚ ᱱᱩᱜᱟ ᱛᱤᱪᱷᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱵᱤᱪᱷᱟᱞᱟ ᱦᱤᱨᱛᱤᱱ ᱛᱮᱵᱠᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨᱟ ᱟᱨᱜᱩᱢᱩ ᱫᱮᱜᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟᱱᱫᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱝᱠᱩᱱ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱱᱤᱦᱟᱱᱤ ᱥᱢᱡᱟᱜᱟ ᱣᱟᱨᱟᱜᱟ ᱱᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱜᱟᱱᱤᱞ ᱠᱟᱥᱵᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱤᱥᱢᱟᱱᱤᱠᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱟᱛᱵ ᱥᱮᱛᱵᱠᱟ

0: 만저 작심 김종콩나 최소금 종콩 등 통독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나진양다 흑성심 종콩 송주 등 즉진질
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Terunga kanjong shalunga lensin nga wiki tamhui tangdilwi mandala rolunga kha nga banda kodik shiyul. Dina nga ingina taluga sapaga putagmi wiki tamhui danshin jandir kab dhenbaga tangde ingina nachung shibaga taftinga damuga korimzga yang kodik shi. Ti taftinga korim ti chwani shibadaq tamhui shalidali ta zekuga zunga sani sosuga sobra chondanga thoma manguzga ta shabab shakindanda. Ti hanshika nyanshita kyoshila sukwaga ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
2: Tantang tam zini sim tang sima bich tun tang tun galang ni li tang li jeb chu
3: song na wo shi ge la nong chen jie gang jun xie long lian chen la nian bu ge gang si shi
4: ya zhe zhe che de mu
5: de mu
4: qi niao xi zhe ni
5: gang
4: ke zhe ma
5: a
4: ri ri qiu tou zhe gang ge
5: zhe ku zhong dou ge mo shang qin ning jia de cha zhong lu zha
4: རེ སློབ ཆུང ནི
5: ཡ
4: སློབ ཆུང ལོ름 ཏ바이
5: ཏཀ과
4: སློབ ཆུང ལོ름 ཏཀ ནི རེ རེ ད་ཐང ཨ་ཏམ་ཤིན རན་དར གི་ན་ ཡོང་ ཁི་ཆེན་ ཤེད་
5: ཤོ་ཟི་ ཏོན་ ཏོན་ ཤོ་གན་དི
4: ཤོ་ཟི་ ཏོན་ ཏོན་ ཤོ་ སེན་ ཤེད་ ནི ཡ་ ཆེན་གུ་ནི་ ཚ་ཁ་ཟག་ ཤིན་ ཟཁལ
5: ཏ་ཏ་གུ་ནི་ ཁོ་རིན་ ད་ཏན་ སན་ཡ་ ན་ཏ་ སན་ཉིན་ ཇོ་མི ཉི་ཏ་བོན་ ཟུང་ ཏམ་ཏེ་རང་ ཆ་རོ་ཝི རམ་ཇི་པ་ མ་ཁ་རིན་ ད་པ་ ཏི་གི་ནི རམ་ཉིན་ ཏམ་ཤིན་ ཏི་ཏོན་ ད་ཏ་ཁེ མ་རག་ ཏན་ཇལ་ ཁ་ཡིན་ ད་ཡ་ཏ་མི ཟོ་ཅིན་མན་ན་ ཡམ་ཚོ་གོ་ཡོ་ ཨ་མེལ་ ཟིཅུང་ པེན་སིན་ ཚ་ཅེ་ ཁོ་ལོ་ ཁོ་རིན་ ཁོ་རམ་ གོ་ཏ་ལི་ནི གེར་གིན་ པ་མ་ཡ་ནི ཅི་གཅིག་ཏན་ནི གལ་ལ་ཡེ་ཏེ་ནི ད་ཅི་གན་དང་ པ་ཅི་ཧོན་དང་ དེ་རབ་ཅི་ཁ་བཅུག་ཏན་ཏན་པ་ ཀ་བཅི་ཅན་ཚོ་ཏན་ཏན་པེ་དང་ནི ཀ་མུ་ཚ་ག་མ་ཟ་མ་ ཀོ་མུ་ཡ་མ་ཟ་མ་ Shpaga potog me wujja tangwen randar jachin, da taos beba, kwa tin hiyo ni shiag yu.
4: Ya, ya, ya, tahtam khi shiag yu ka shiag, khirtam shiag zaya shiag. Redig na, terung kartag tukwa sumi, namuz e khuita.
5: Khuita.
4: Redig semni sora shumuzak.
5: Shiga gaga.
4: Remaun pa na, tahtam khi randaj tuni khiri yu samba yuk.
5: Hatung yuk.
4: Redam khi ndi khiri na chigi yuk.
5: Tam khi ndi khiri na, tam khi shiag nugan pa di tsa sumi zing guk.
4: རེཅུ སོང ཏམ ཁེ ཤན ནོ གམ བགས ནེ ཇང ནེ
5: ཨ
4: རེཅུ སས སུ ནེ ཇང
5: སེ ཐུ མེ ཏོ
4: ལོབཟང གས ནེ ཇང ནེ
5: ཨ
4: ལོབཟང གང གར
5: ལོབཟང ང ཅུང ཡེ སུ གར
4: གོ སུ གར
5: ཨ
4: རེ རེ གར གེ ཤེ ཏམ ཇལ ཛ ཡ སུ གར
5: རེ
4: རེ གར གེ སུ ནེ ཅེ ཆེ ཆེ ཁེ ཏ
5: ཡེ མོ ནེ ཆེ ཟེ ཏོ ཏེན ཆོ སག ཏ ཇང ད ཟང ཁ ཤེ ཟེ ཏམ ཇ ཆ ག ད ཇང ནེ
4: རེ གར གེ ཅེ ཏན ཏན ད ཆོ ལོན ཟིང གེ ཇ ག ཏ ནེ ར
5: ཨ
4: རེད རེད དེ ན ཁེ ལོ ཟོང དེ ན ཁབ ལེ ཆིག
5: ཁანიც ბაზ ཆེ ད ཟིན མི ཆེག
4: རེད རེད མ་མ པ ན ད ཨ་ཏམ ཟིག ཇང ན ཁེ ཆེ ཟ ཁ ཁུར ཇང ན ད
5: གེར གིན ད ཕ མ ན དེ ཅལ ན ཇ གོན དེ གོན
4: Жи-жи. Тана маму пана ем мэтэ хрэшира. Тачу маму пана тэрэн каштык гэтона аши маг там шэку ну тэхтара. Та там шэпа цэзэня ну ачу ичу. Ко?
5: Ко.
4: Тачу лутэйм.
5: Лучузя.
4: Лучузя, не? Та жима луйня хэзуэна та. Чи хчима там шэпа гэтчуэнэ антон лэнгэдгэ ну ачу ичу. Ко?
5: Кваринчэ.
4: Я тана нэкврахи дэлу.
5: Я ангонзба дэму.
4: Я дэму?
5: Дэму.
2: Tam tang tam zini sim tang sima bich tun tang tun galang ni li tang li jeb chu
3: chong na wo shi ge la long chen jie gang jong xie long lian chen da nian bu ge si shi
4: ya chu de mu
5: no zai chu de mu
4: de mu de mu yin chu nia shi zeni
5: mi nia zha xi zui ma
4: Рахидома.
5: А? Тогда кенди. Амал кен торм плом дрожя.
4: Там син рендерн ди тони лома цомаян сета чи там шил к тавтын г арман мун код гё ка.
5: Ария.
4: Ди тола си ки чеш шел.
5: Джин чин г памара гиргин кватин г шулдан и там хаза тон тон сушени.
4: Ре та ше курта цорин г сураш муз.
5: Та гана ни карт тама кен ти цап жерин дор чи зыр жа карта тхав эсэг да ранг не хинурга ngozuti tina da ranг сим инг солава тантамсри тэй танта шэко нуг цамтани да шиг да ранг тан хэзоло аюнга тожи ритм тзу мандала дали тан гомаг чинчинг хамара гэргэн гочин дан дмозин дол ранг да ранг сим андан нар жей дали тэй тона да тожи рата мора мин тамсри
4: Ажи чите донди карнач мо зэк
5: кирасэ чо. Хачир канма бжэ нга донда кэйон думзэри.
4: Жэри чите чмо зэ жарги да.
5: Там хэт ни ерза чап чими та санг чу турдига шиг гойдэ тан тан чу чап ги кымра ерз маута. Тэск зацх хачир лумен думзэ.
4: Жэ жэ жэ. Чадги дал тан тэрэн ингэ үндги фшал дигна рэнг суратхны чмо зэр.
5: Таранги ndila ka khri nun de ta ndiwa ta sig thon than dor chi to muzri ta chama ga tam khin ga ina chok nyang khin ga chama gir gna bara rang gi chok thop chok ta ka ina ra rang gi ga sig thop gi ok tig la kani rang gi rang ga ka yun to muzri
4: je je ta ti gen ta thop ta na ni chi chok tam sig ko ri chmu zgen dar
5: tam sig ko ri ga ngo chu ngana gir gin jang tar ji ngo chum chul da ta ni ta rang rang ga tawr ko se jer gin ni ga tam khe gi jin zen ko no ga tang chu шпатам хасайдана четтэг дихтам хойгэ динзэн баг мэрна юндэрму та хэтэн цундэ хэ юндэр динэнг мэрна нян тхчин жатэр гэ чил юндалын чу та чику нягчир хчир ирэм чек гэж нэг жимсэн том юм дэйтана бигнин тан тосма ойтан зэм дэйтана тосм гэ та лоб джунгла ка хчи юнан ру лоб джунгла ка хандан арта хэрэрэн гэ та гап шу диндэн гэн арэн гэ донзэн диндэн та контакт жан вик жирц иргэнэн дэши гапшинда томшин чэг дэйтана андила ка хэрэгэн эн жара таг тасын гэлу кэнэн дэта мончэ олоб жангула ка хэрэгэ дэтаны рэнг гапшу кэндила кара чэсэн маана рэй матута эн нара тасын гэ дапшиз гэ хэрэгэн нүгэн жэвэн дэ жэд дэтаны тасын гэртан хэн жандар тууны дан цама гапшу тэн ну сигэн гэ гэм ю
4: жи жи жи тэгэтана рэнг чэмсэн гэ наны тигин да тамшил дэжиг юг явчур эк
5: явчур эк гэрэнг та гэргэна чук хамайнар кэнг тань нэ нарэнг явчур та там хэ кэрва сэржимэла та рэнг гап шура тон шуон нон дила кани шиг явчур эн тумус ин
4: я джи джи чэк ювна там шэл хини тмой
5: там ши хини керэмэтэра та ин нара рэнг хамара тэрки та кунчу канг уиг мурэ зум чук та рэнг рэнг кан агана дила ка та рэнг хэри шизни шиг явчур шин дана та нитажна нсемнита хамаг ртан хөрөтрга шимашина тт анатын цуумар цу рнги рнг үүи чтрга аргашинда тонши юу нүгти лака рнги жавчури таната тта чилгын үг жавчуч рнг шаргайну нсемат музхарк ngarange injinara ta chipshe tongrange ndro winni chi ta zum dila kha shpatam ga hasand ni chi ta na ta rang chipshe pa ina chukurtan khina chuk su jerg ni ina chuk un mar gerg ni dila kha ta khri kh ta zi ko ndo chi ku sam bat mo chi yud
4: ta lute
5: lunya kha
4: ni ta ba ni je je ta ma mon pa na injina ya rang chi ge wo ko su jing gerg ni de zai chon pe sim e chu ktig me jila ga chu ma jga ga chu sa tsum de sham do su ju ta ge shne pe sim ya chi bu en dum zre la
5: ri ri ri tsu rang ta jak ko sa chi ta ten da ta jak va rga jun da tsu i da ta
6: тогоб жержака чөнита ранг уммер кысур денжгенинд маним тарпе жане басар суй чугулака шиг хрих чене чугу ревайна чукота ранг мындын суутила капчагон утмузи та таврк диндин гуцо чөнира манчевар карма гыт чукон утмузри жара инара ранг гапшин ра тонши онун дейндана дилака хрих чене дана ndiwaz lwena chuko madlina chuko rangi tila kamba pa itatana suu nangar suu ta rangi mwindin dribju tila kan dribsona ta yaka chi chegu tomo ngitarin tuyo kun.
4: Ta tigint lobzhung korungu choni kichu ingina chiga dansang lobzhung kawida chimu zira chiga shiga tsama khrzon sim cheni dicho lamsen yon soso shiga khre guni tomo rila rangi gafsho kona tona yerdan tomo zira da chimu zira.
6: Ta lapshaga Ganjinda soon zingono, tabjibjari, la canita, jersina, la remuina chocolate, and a chocota, sedja, shonderka, sumbu, soos on that an indi la canis and that anita, coniconta pecuno to musri.
4: Tati gent and Yamasiga of Jung, Egotas and Yamarich of Jung, charge the chicken.
6: Charge tantosum. Tangi sharandang jamna dani ta ila mazum khirkara tang ta sang tsu go tsu khichu ta torjigla kha gkan dilak kha jatan skta tam sharandang jay sonara tam ma chau ta sob jungla kha kutang zung dorchi kutri tamni ta chin char ji kon nin zita nang ma re she ti mik ya
4: ya hari ma wa na yang mat ta ta chima ge thuk terung ge shapa she kan to ta nya ndatak zhinta, ndatakwa lorzhungi. Shapa zita wadza gina, si lorzhungi takrta shakyota kwanayi maayinba.
6: Hori, hori, hori.
4: Teh teni datang, tog chola runga setong tafshik, setong shikpa teetong teni datang ta rachim naksum zga topayinna, te mari tandala topayinna, yami gomana ba topayinna, gongzgin tonara, khatan rupa khsangni yonoga, setongga adombal tangshin narimu.
6: Hori, hori.
4: Jishkinga, maampana chuyang te runga shkimanda tog riri zhinta. Өнді сақыл зына шоғы, да, шыпа қыртамғы хасағы, құртима ғы түркі, ғадуңын басын яны үйі чоғы, мұнды жынан көп?
6: Я, яндың зіба қатын че?
4: Я. Я чу дему?
7: Яндың зіба чу дему?
4: Дему ең дему ең. Дәрі, ата қанжу шалыңғы лесіңгі жарды таңын ең өте жи шешіг
7: ғо? Хтамдэ шигэр га ихтам дэбжэн ин рандэра тэр ашхим ньонэзин. Дэна тасан рандэн дэм цоннара та цабжу манцап тара ян яра сонни каца гэцгэн чэкэб дэ тэр рэча дэмзар чин мэг. Хтам гэн рандэн дэм үжгэн нэнара мангэн арэн гэбжэгэн нэнара тан рандэра тэр цуэлэн дэла кэшигэ чэмжи чэра тэлэн жо урсту сэм рамо шигэ чэм бу бжэн юфу.
4: Жэ жэ, сорда тэнгэ?
7: Лобжа мал окэл мэргэн том рон жэ ахэн.
4: Жэ нянас хэсэл?
7: Нянас сон мэджэмцэн.
4: Гардаг хашаавна юур тазууг рэнг чигнгийн гардаг тусхон дэмүй шайгийз нүү татарай шайлаад бүд.
7: Татарай цэгэз нь жүй мацаб тангаргий гардаг хашаавна уржий да ог сэмаржану чиг ямал ямад цэджан юв жадай гардаг лаг асуунж да мүзэ чившил матад.
4: Жэрэ, чичу лобжаны рэнгэ мартуу чуцих там шайгийг курьюэн яругуарадаг там шилба дэмүй маа ю?
7: Дэм маа тама чу гэргэн згэдэй яг там шиг цхучун дэ бсаги. Дарынгы сағын инау нүг үхтамшил ба ямар жады чал юнгдан ачу дэй кірма-кірмай рцуб кіб жихи дэй нэр. Дэй на да лүхчик ярмын дэнью лібзун дан ачу үхтамшиг цугадагыни да цугма таныр дэн да үхтамар хэнгэб жан маа таа дэй нэ. Сонар жа да намжинарынгы үхтамгэ хой чарадам дэв дэн дарынгы лобжанан ал иннара да үхтам агаан идаму лобжухчиг нэрэй ю.
4: Жи-жи. Тэгэд она юшугны ингэна кэг сомаш гэг хтама гани тому жангуэр?
7: Хтамах шиг гани кэ югэта эркайнар. Хтамах шиг гани нэхтам шайчун дэнар шиг джапчу чатаму чэмбуэн итамуэн.
4: Хтару лорым тавай?
7: Лорым тогни.
4: Тогни яны. Тэгэд она рамба маму гэн зэнча сомаш гэг дэшкэндэли нэшугны джапчури тому икэг самбайок?
7: Самбайок чигэнэ чаза зина да хтам дэм цуэна Харанг үл марг сөйжин гэргэн езэрмүү. Ганийн ебшайна да сцэг хүггам язг да шапахтам гахасанда нэхчийтан им яз амцуэна. Хтамдаг шиг хийн аранг гзабжидзг авцийн ачхун идаму гэвши аазин сэгара. Шиг таранг ли чунгааг лхурмг лхумайна рада шиг гэндалэйчүүг самбарадаму шиг юг.
4: Ari, terang kanjong shalang le tsinda gili da tanga, lontan da talam gandenga sankan hangi naba, kichig, khartam gilam ni chig, kabda sopsu tanga, kichig tanga.
7: Нилин джинанды и улка ачин, кикун ачин, лагам чан ачин гэндамуга гдумар уэлд базы гарчий тангны на дарган нилг миу гэбжихан уга шойдин гэргэнэ гэ артамхэнда инжина ням бафар сура маним гонгплэй дайтанганы чачуганы гарджиар гэрун гэнгэр сэймагдун маашига тэнгэр гуэкэ хаар гэзун сандулту амни маамбра дайтанганы атаг жаймба гэргэнэ тэр абжан гуэджир жаран гэргэнэ дэ ням бафар сура маним гонгплэй дайтан рапанагна хаамэ чонгсэгэ гэрка нэгэж бидальта гаран гэргэнэ дэ чибжанжу мума качинжи
4: Yeah, quite in she. Then a mom panayon to Tastajon Hanjon Simus Pastam Gapasag, Stam Silpa Gins and Baptism was in Yano, Nicho Mondesugo.
7: Yeah, quite in she.
4: Yeah, demo.
7: Yeah.
2: Tantang, Tam Simi, Simtang Simabich, Tuntang, Tunralangi, Litang, Lirjabch.
8: Шайг. Тахтамды таңмат гытым усе кемо. Гытым апишачу амишади чедкин гынжон бик кызы тым узушачу окрара. Таврты зичме гытан хыди. Тен аргынири. Аргынинде хомокайн жанаша кота кугу таша ирка зобрынаны хомокайн ушек кызната шелешим умела шигни. Шелешим умела шенни. Тым утри.
4: Та ти аргынта лобтаг наны сиг шай сиг сиг кавдай кур тасура сиг гытан хыг ламны шали тым уйку сара.
8: Tanga jina tsang ta tinto su jing rini de jinzini ni mtsi ke shei de popa ta chi sang gas ke tapka shela shimu mela dali popa ta chi sang gas ke tapko ni tinto ta tang khin de nin kin baz ke nyan na de tsikjur gi khnar ta nin machine de nyan na ta khin de chang ma ra ta ra yong de nin shin de ke nyani ti so na tang khin ge lam na ka cha dogri ku nun da zo tsikjur ke la ki ta ha chang ko de ni na la nyan ni tu mu ri sam chi ke ta chi ta chi khu ke
4: je je teb jin de so su ge ni chi mu
8: ta tu mu jin de ka rang ge jin na ra so su ge lam ne ta chi tang khin ge lam ni so su tang na зосута тамхэни гыламны лосу ерзг тевдани чук тамхэ гыламна тамхэнда музу чати окма чи мыргна арганавл махина аргана тизнутина ерзндега вот они кста гонара ён ерзг тун тапнари нагнин гонара ён ерзга нин тамнур тамуг тамхэ гыламна лосу тамхэта хшиг хачан качеватан данишай зура гимку чанг тамхэ момомозу юк Tata yung titsu tong-tong dhumu zhigna hafshayin na hushim zhirka.
4: Rita, rungi la gergin zhig ngitni, ta shibashtam ga hasani, ta lulun kuran dhigi artan khuygin randarinda yung dhinarumu. Devjinti, ta fshikin ga nyega nana yung, ta sani rungi nyi hachang maa yoni, dhumush. Tegana kyu rungi, dhe ngi chikin zhingi yung.
8: Nga rungi yungi na, arti kukman zhong shigimu, sibakhtam ga pasa zhigu zhina. O, ta nda muzhig yinjari la, ndor shikin ngin zhig dhumu zhigla kani, chige taga yu zhina, ta lopta su su yin ara. Та ngachoin jina dukar mu shang lo tari ndanang nara khtam khin di arjin zin ra undu mu je yu dakun ra undu mu shini a ta ti ni shang la rap ta ran ba pil ti ni go nar ti na ayon so tak jan ba nara ni shig ta o ka chung ta o ta ta ki nara khtam khig shang gin de pe ko nu yong ichira kam tong ich sik ar gin nu ta mu ri ti na sa pa ga pu ta ma ga tam khin de man nara tam khig dan dar ti ge so ta ga na ni pe li ti na чизга шагы өтдина энди чүнрийгэн юули шай хтамга ухчихзга да шиг хтан сапазын жухтамну хтан ди хкан чепу жухтапсау шай юули жагыондина шиг шану жену тамузга низон далини шай инди дикэндэб жандина шиг пенсэм цоқарин дорчил атан ди сапага пухтамаг тамшинда таузган тондина дотхирукэ да лувчонг шай инди матунда матунна та чирдэгдэг гапутэгдэг шил та дэйдэнэри дэ юзон дэнэ шиг инди жигаран жек дэ вак тан пицара сонта сонна тан дини лувчонг лумани ули тондната шиг арани таузган тондина сэм конкрет хтан агага юут дюта тумурия
4: та тату лувчонг лума цамара тунунд кари тамхын жандырг нивайна чук шипаштамга хасаны тамшилпа маңпуг тати аржинт тамшаннуг нивайна чук нда сосу читэртэн та татынгэнд кэри та ота шипаштамга аржинзэнгэн итнэрэ үсэж пеге тушон та самчик суратты айок
8: Tatang omas yok, shayir kaftina, sapaga putramanda ngunza kuri tatu tayina, tatang nigachka, dari yung nata, nanga shemutu nonu,

야 형님이 두고 총총초 다시 저거 산지 능진반 된기나 나 총시비가 찍은 지티 참바 리비 가르콩인 다나지 리비 가르콩 거스컬음 더질란디가 땅아 나 총시비 대통 진신 옥줄리 선비 늘 원고라 소비 거거 히샤즈가르 디즈 정말 옥조주일 아리 다나 선비 나틱세 군운데 니나 카우 촐로 크게 쳐서기리 다땅이 우글음 고머른 고기오니 셰트그든 크게 셰스치 접치 촐 단지나 샤르플 셰프마브슬 다룬 메위 접차르시기 됐더니 네티 조그니르는 멍터 단지나 샤르플 송터 다 특질이 됐더니 네티 특늘 셰프셰 디지니 인지나 네티 리 용아 차와 아 단데 인지나 크게 지 특름 더질이 됐더니 다 크게 네티 특늘 크게 나 특근은 이체기오니 단이 인지나 네티 리 용아 잡기오니 тамузгэр чэпэл монгошон даттынги янг хэр кэрги тхэндэв жили даттынги дан натиг тхэнэл тэнэ нивач ялаз натигэндэ нина тхэн хорж гитэн тэнэ даттынги лиш юнг у та лик ли кэрги лиш у га гус осур чам жони тамузгэр тана сви натиг кичэпи натиг чэнч гинэл тэ нина гинэл кави консаш тугни арангжи кэ сипа цангмар нина сви нэк гомэ жигжин юк Tenu Cheng Pachar Nanda Chunzen Shiyo Kazi Tartiki Kuluk. Tiktana Sivi Nala Jindan Cheng Silva Tang Jindan Mambi Silva Zi Arga Nye Karuk. Jindan Cheng Sivi Tanjana Ngomi Tihkabra Satur Shungui Tihkab Ta Larsi Tihkab Zi Tiram Khsima Karuk. Sharlong Mipi Naji Tien Jina Nyan Chani Chuzhagi Ta Warandamu Zingkuk. Sivi Nana Shiba Chi Jintong Та нерси дәнег гинэцгэр. Сэви нэг гичл рангжин чину чэнг та дижин та чэг кэргэ цава чэнбу жэгни дижин нэнгэна цава чэнбу жэви та нэда жонни тэмусгэр. Жонцл тоби мацуэн дава чэгни лу ангавар гэшипар. Тэна нэтэгэндэг голым гэнрэ зитэнгна сэви нэтэгэдэ нэл шумма тэхпи напаг кара на дичуни гэнниг мапала сука сгынтын ниура лапа чин чыгжис да кирген моңо ниони напа лаватын яна хабдил жыпала суккан голым жили датынги кавыкнын андоргони катын мапа нара ни да кирген жечип жип жили датынги гогыони гул хави ми нати танжанан жыңып синужгини демат выглыман жогони гони тумузгир суу кавы жил датынги чысыкки такыр гогону ханчани сви натигта бахцуг зиби цови кочила да тхи ртхину дөв жил датынги ватхи неватын дицул тунгинин горше чин дети тансу жала натиген бахцуг зиби лгпа жинин го касагыз тана кирге моингугра совчи чхи когыз тана Сэнви нэл пхупи напр ngamuni stakshutja lukgari kuk. Та манчи, та лукгари датын манчи кука. Тана напр сэптур кэргэ ширн гунтугну жгэни нин ngagar nga та лукдулы кукуни тумусыр. Дичуни вэглэм шарлунг нэл жэнтэг тэн дива инна кэргэ сэптур ширн гунжи гэнин чэгар nga лукдулы кук. Сэви нэл нэнда нина хуангух шэпр чизэн вишэтэб чазгэрэзи тэна танжина нэлэн гул хава чэнла сэвнэн гумэн гэйдэдэнгэ нэнгух нива чэм тухтунгух нэтэн гийону гэ тихкэптэр дар гоули дэдэнгэ гумбэна янгэргэ катэм жэгжу да лукаш цэнмай чэжу цэнча нямжгэй чу тэхши гэчих чэнэг гуни кэргэ хчэчул санэйра мамэн цуса юмэнэнг Тана сви нэтигэндэ рангштанг чапун чэби лоцэл хэпа та тиханчэни нэжэн жунйин соси шкапсэйн кэргэ шашлун ра гэнтэ рангжинг лоцэлн жунни тэнжэна кэргэ сэптур капсэн жунва хсиг мэнг кэргэ сви нэлшунви напап гэнтэ ундэл нэнцэл жун елван дюатэн янван дюатэн шкэлнг кэква зэглун рангжинг шкамлэ шэпала сука нэтэг юк Дилижен сви нэлшунви напасчэму кэргэ цаджини дэвхонуг нэтэг жун цапчини кэргэ нянхаг сэнинди хэчин тэмнучэнг нэн гисэ цопчил мандын шипара лоцс шарлунг капс хэчин хсиг чини тамуг нэтэг ритна тук чончон сура нэн гисэ чэмдэгдэн кэргэ намбаг шиптэчинэ юла Ри, тана чи шуни инжина тирын чета кодгиону га хсицымзга
ཉེན་ཇུ་ཡལ ཤིས་སམ་དི་ཁ་ཤང་ག གབ་ཐང་ཤིས་པི ཡང་ཏམ་ཏ་སིག དན་ཅན་ཁེན་གི་ན ཚོར་ཝན་ཤང་ཅན་ཏེ་ཁུག་ཟུང་ ཅེ་ཅ་ཏུང་དེ་ཤིན་ཡང་ཆ་ཚང་ ལོབ་ཏ་ག ཅེ་ཇུང་ཡ་མ་ཐར་ ཨན་དེ་རི་ ཏེ་ཏ་ན་ཅི་ གབ་ཐང་དེན་གི་ན ཅེ་ལུག་ཟིག་ཡལ

Yan で、てんぐさんがなじてんぐれんてんてんそんにな話人とさんばにでもつくよてんぐさんばとんいなそそんくじしゃんぐさんばとこるじゃよ。てんぐそそんくじしゃんぐさんばにながしそそほちぎにゃんにょんがわせこんだがかたんぽこるじゃよ。てんぐだんしかんといなゆしゅうでらんちょんくるゆしゅうちょんちるむるぞんちゃんさんばがけんそのほんじるるがい。 听说你这个参拜你完全还是人得路中站比等各个参拜的各种教育这个路中站比等各个参拜你能安全的这种而你各种给他的这种的蓝头最大的点的各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种各种
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё.
0: Ховри гэлэнгна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мэти ламтунгнэ ёл.
2: Хосу хэвгий хсалэнг.

0: 제 디나 진등거 초이 촌니 공거 쥐든든 자울득당나 나초롱 중멍 초거 냠조고 사긍득지오니나 니코니 겐나가 마야 카다리나
1: 오야 데나다 타크 참아 히스타트 아주 야급 점중글람디 요구노 그도무 그런 바들라 그때나다 아주 사니타우던 손지나 축고 좀 멍스타우던 손지나 축고 참아 니퍼트 돈도다 타 간롱아즈 트롱라 손통이 참거 Satsum dhikru lakchad dhar dhang dha song tangi tondo tukchu chukun dha xindang yipar dha chak goga. Tam kuna khwere ngu khwere dha sasa solang tawa dhan songi na sasa ga kirge ghan ta gangna yoni na makhi na dhang yipar dha song tanga sakni ga shangram baz na chukka di mamang sajung dhe song atong at song tangi sanjindan dhwek dhi na chukka rambaran baga kirge dha se ghan ni na dhizog yitukni song tanga nginzin dha chukpa yana chukna rik. Tam ayin bi Сөзге вартыны кірге сонтың қасан рөйметімнан, яң дейік сонтың мамын чынқала сұқпа, де яра көңтігі дейді таңы, де тұғыны сонтың кірге кірмакірмен тәңдіктіңі чүңуғы кірге әрімба, кірмакірмен жөйдігі кірге чынғы жәп жүр саты юға, әрімба тұмыз дейді. Тэгэнэ тарки бачу, да сағни кэнг рунз тауэдэн сонгинар, сонгмага ди шуғди чишутэнэ, да кэнг мамазын зэгчэн жонар. Та чу тонда кэнг рунзэ тэстэнара, та ранг сағни гэ, шуғди чишутэнэн дэ сонна та сонтэнэ, да хуэна сонтэнэ чи жүрдэнда нянсэй кэсэна, 디그 그게 치기 땅링 군이나 다른 바람 바치 터치 군한데 손땅 디그 땅 보이죠만 더다 손땅다 돈당도 특자리 티나다 손땅이다 아주 돈도도 지 요과진 총루 도모들이 더 많이 비다 손땅 돈도 강으로 왔으나 다다 돈당가 특동나 양동네 잡죠만 아 야 창칸이 손땅이 지금 또 같이 특출이 손땅나 양동네 잡죠만 아 다지 회나 고르무스라 지땅이 더 직결 가만이나 양직다 만드나 양동네 잡죠만 Tamana sontang nyamg rasong chig chungsirat nyet jizi tani kanja gna ni chi toj pa shungi tamota yang sontang yang dong le jab jona te tau zi ta yi tana se kodara ta chu chigni che zira tondog te chum chi ka tondog te gishong ja ta chum zi ta mo zi to chu ni ma nyamo che zi ta ta kong ni ge ko no ker ge ni chum zi na chu ko sin zin ja chum zi na chu ko ama ton chum zi na chu ko динала тайм бужугнуга кэрген гэнтэнд гэн мамадга антэргонуга тамуга нивзга хунжуга тэгэната яна чэркэшэй пруноч тэгэната тачу момон цхтаудан сунжина нипэр тэ сунтэнэ тэмсэ гонунда рангэлгчатав бүдэдэнгэ гётун гэнэва тэгэна дэцэг гэнэва тэгэна та тэмгэ лгчанда бүдэдэнгэ рангэ кэгэнди сунчу бүдэ тата сигэ сугнэнгэ су тэмузгинта
0: Regina, dina chi li kong da chun na, gong ge de deng deng zha wei ju hui ting na, zhe de de chu xie gu ni na. Di shu ni ma chan ju ri na.
1: Wo ya, ta zu wo chi gong xie gu nu di, no si tong ar ge ju dun de ta dun zun ji na, ta di ni tong ni ge zha ni ge, da ji ni ge ci ni ge zha ni ge ni ge de, qin tui mo mo shi shu kang ra, zhe de bu ni ge nyam ge, Nootsi yangmuk tungarik jyotun da lagpar jibgunu kargi ndiftun ga samchir dhamu ga yigiz okumu. Ndi nang tar nata kargi satunga chachi goka. Tungmu ingi na songtungi ta jyotun dhamna ngiparta tim tara jibgunu ga ndaga satu goka. Tanda ingi na ngiparta jyotun da tawad ga jibguna ta jyotun ga tohingi tang dengan la sopa chun yungni shibshir тамуг яңмуг дитэнгэ та чөтүнгэ тонгин дэн инзэнда тэргэ сонтон дэвк дэнгэн дэ сама тэн бүгүнүгэ тамуг кэргэ чачин юк дэнэн ипэр тэ сонтон хэнэ жапчүзгэн гинэ кэргэ тэмгэ кичапчүзгэрэла тэмгэ кичапчүзгэ мар о тэмгэ кичапчүзгэнэ тэм дэн тухдака канан тухдака талас пага яват юпайн жегүнү тамуг чачин юк ди рымбага нямунда та сонта кэргэ чичэ кузна дэтау чөтүн сонтона ипэр тэ Pansin wakti, gyaati, dachi di kungarim bazna chukku, shishu di kungarim bazna chukku, dhani ngiparta, wakti nishki yogi kuidatangi, gaanda sechu da suwa yinze kuru. Tayna mamang shishu kongra, chirdi di kungi suntangi ta, nootsirik mishkyun, sikibi yangmu da dhibku nu kuram tuwani, ngiparta, jayakubka da, di nitun tixi chatum nangati zhugnu kirga, nangani nginzin da, tumtangni itana tumgu tukni yangmu ina chukunu ga siji tang, Tani taan dimdik ka sijila sukpa gui daa tangi taa chanchuk kan gaiwa taan panchiwaar kan gaiwa taa sili juuta ngipar taa suu yinzi taraa tangi kiri zhugun tumuzirei. Tam maayin bii taa suun tangi kwerna juaay mazgu ki naa tirgi yosu ga saagni ga dewaara dekyo taan. Tani taa zhirim ga chu juu shay kunu, uza shay kunu inda laa sukpa ga niyaan da saraa kushchun daa dui daa tangi taa dondangda ngipar taa tukchu gozi tamu ga yang kirgi chachin tuwa ka. Та гэрэмба сэмба муэнгэна та кэргэ чэмгэ тхуны шэйкэна тэгэдэгэ шахчуд тэгэдэгэ яңмузга чэм тэгэдэ яңмузын бабжура чэмузга чэм наймузын бабжу даніга сунтзэ дэтэнгэ чэтон дэмуд гонуга кэргэ нитэмгэ кэргэ сэчэзна шэкун даян дэмуд тэмбэ жоқа тэгэна сунтэнгэ та хэнна мамон шэпшу кэнтаудан сунтэна шэкэ тача дэдэ кэнтаудан сунтэна таңи пэрта жэнгэ кэргэ чапрэнды Dori dhe tangi, tan dhaniga sondri dhe tangi ta khuir na chu da za tsunga war nizina chukka, andi kimtsanga war nizina chukka, tuku war nizina chukka, andi kha niranga war nizina chukka, chu andi sobtuku war nizina chukka, da jiga lirukka war nizina chukka, andi war ni sondanga, da chu dijinga, mangtukka, da ngawa, da kuni khuir langna jiga gormu harsara chitangsa jiga tamo ngawa, katsu tsiksik ngawa, la supa tamo tu shunga dhe tangi nootsi zi tunu ga tamu gyo tuni na ta kargi chiga chamga tuni ra tiga yangmui na chukunu ga tamu ga kargi sichi yo ka tiga nam dhata gyo tunu ra tiga na kargi shirtanga chuo shibshiri kong tawazan sunji na kargi nzanzun yi kyu na mei nande son shibshirka ghan chanda yo na dara тэргэ сонтон тэргэ гуйдаттан андан зон мэргунури дэн зон мэнинуга тэргэ тэмуг тэргэ сичиум тэмузри тэма би та тэргэ шамчын хинтэн нэмба хойна сонтон та гунг пансэн варк тэмугэн дэ ютунга ончэн га шуну горымтони мэчун тэргэ джамуз дитан тэма имби та пансэн вара сонтон ничо ночя джина нэнзыкова копа джара джен тэнидэттэн сигэр дэкцэ юнуга тэрги нэбэ огны сонтон ноцизи тэнуга шапчэ тэтау юна та чымтара нипэрт цэнг чымтхнару джэдэттэн тэрги яра мом чымка яра гунтги дэттэн тэрги чым чым узун бамна тэчэгу нуг дэмугсчи танки жогн дэмуг исагэ тхны дэмугзгэ окму
0: ажи
1: тэнатэн дэтэн дэли дэттэн танга чу сагны тавдан цунжинара та чу дэтау гэ чөтүн зэнгэ чи тэнлэ ни тэна та тхумэр лишка сучэ бэлгэна та панцэн варк кэрги тонги гэн дэ сонтэн яла супа тонги ла супа дэ сигэ сэнджили дэ тэнги ди мэнэ тэнги та панцэн вэйон тэнги самчэр дэнги чун дэ зори гэна тэн гэва нэчэс гэрэ тэ сауи дэ тэнги та та сонтэн фэна чиг гэн дэ сэна панцэн варк я чиг чиги кина дэ дэнгу тэ мэн би сонтэн та чиг гэн дэ тэн дэ дэ тэнги дэ та гэтун зи тэнги гэтун зи тэна мэчунг рэмба чимуз гэрэ мэчунг гэрэмба тэ тэн цамби кэрги гурмуг анди гурмуг кинцузна чукунда чимуз бак хойна сонтын да нотси тепсаты панкна суни да куни чекуну гутлас пагин жүргү тамамыз тунуты марашуг диуна гурму чимуз бак талас па тама дидуни да тангта мачу рынг сонтын итандык да тынги андамдык ирей куну ниту нитни атма имбита чу да куни чекуну шуди чичун тенег ата зоалас па да мачу ди кун нанде дандина дуи да тангта панчаркын ганда яачу тентени да тачи селетука наспа тегу куркмама анди таб кмама тугну бе джемс тамугри тан дот сама га сату инжина таачу ганда лундачу шекуну бе финчуг тирге ламди нду пет да тангита сагни зна шу хачу жирм г гаваз на шу панчаркын га д сагни тни сели да тангита чу куни шекуну та чамтинг ранга шусагны тавдын сонжине шенше зонда чамтинге шенше зыхтында танита денжекне шенше зыхтында супаг шаанди тугачи шымама зунгу тавуга ша дымнуг тажи тигиге ньоньоз гин отуна тамузгире танита сенсукын гаранд тусечуг дисканд дымнуг мажи танита та чикуни шекуну чутун тавдын сонжина кирге дженге чапрны тугуга тигната чи сонтын хойна ngachu tavdın sonjinara o taji pantsin warg tatsu tsutdan ласупаген дымузга кыжыгыда тыңыта мечун тыгы яңмуг нагни зитон тавдынгина та чымтара та хойна кирге яра номотым ка контки же кори тыртула супаг кирге тымгы самчын дончина чукы тымчы ка чапа тыгы яңмуз кирге дончина чукы тым айымби та чапчы тыгы яңна кинцы бата катын дяптан нейна сонтан я чымтара чун тагнига тимотан тани сатиуин тани та момунг кирге тартугмана ласупа дэкун ат дэнжин удэ тэнгэ та чотун тэ самага ешибэн дэн дуи тан дэ тавэ гэ сунтэн чападэ гэ яңму дэ шин тэнэ тан дэ суна маңуа сунтэн тэ хэн тхэ дэ лас пагэ дэ тони та самага самчин дэ дэнэ ии та дэнэ ну гэ маңж тэнэ сунтэн сунда лас па ди дэ тэнэ самага самчин дэнэ ии чэм тара гунт мэй дю гэ тан кэлэн куно тэ мудэ ри
0: ажэ жэ гэн лэ гэ гуа чэн чэ Дина ди цуча гэнгий тэн ди чэмчун дэнг чуэлэм нэнцэн дунцэн дэн нэнчугу. Ли цэн дин дунцэн ба дэнг зомжэг ба дэнгзэн цомо ин. Зомжэн гэн кэрва ладя жахи дэнг жахи дунжэб ин. Дагэлва пшиглу ин. Чэкип дагэлва гэнчэг цэрэн дэнг сунэм рэнчэн ин. Дади мухи.
2: Хтэн кэ бэн ба рэ рэн ди чэм бо жа ин.
3: Ди чэм бо жа рэ рэн гэн чун чэ сэн хтэм ин.
4: Yan zashang sibi rikaba cheng rikitin pantuk na ba tang longchen tang zhajin deng sankun hanji kena bar kikim zang darta kichik nyanlim ta jojin ba nda nga su sorgun gyanduk nyanchen kong urkila longchen ge gangzhong shalang gilesin gin derang ge gangzhong shalang gilesin de ngay kichik lan do nzin tang somdik shil nga kabzang nam gil gin derang ge gangzhong shalang gilesin nga 我记得当会当这里面得了着冷个客，俺办的过这个修了。你能安静呢？大陆个十八个不同名，我记当会当新站的个，东北个当的应该呢？那从十八个差不多个都么个过这么子个样，过这个是第差不多个过这么提出呢？十八的个当会下来的哩，但最苦个总个三年所属个都不在乡镇个，他妈忙个子个，但下半些进展的，第二是个年时在学习了说话个，当会忙不子个他托用下。дали та янги гэ стан кун мангаз гэ цонг гэна ргас ха чон чэбу тобо ни мц гэ шу со су гэ стан му ара гэн дэ нам ба гэ ин стойн гэ ин рап дэ рам ба гэ гэнэн и тому ин гэ жим си юк анал тэ м гэ да тэн дэрэн гэ лэм син нга та санин со су гэ гав ту гэ тап тэн гэ корма си гэ ну гэ си ба чон чон гэ ри нга ра тэ б жин тэ та гэр гэн з гэ кэр чу код гэ дал тэн та кэр си дам хи гэ нэ тэн дэ ни лоб жон си гэ ин нэ дэ ин гэ корм гэ тони га кэ чэ гэ он яна зэн дэ хэ жэ гэ нэн дэ ин гэ на лоб ра чо ку нэ гав тэн дэ ин гэ на дэ гэ лоб ра гэ лоб су гэ пэ джи ра дэ тва нэ ва чэ зэ тэн гэ ё нэ на дэ ла зэ гэ мэн пу зэ гэ ла гэ нэ гав дэ ю дэ на я син ян кэ на бэ дэ тэр сан жи на бэр тэ жи чэ ся
2: Tam tang tam zini, sim tang simabich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjabch.
3: Chong na wosh ge la nong chen je, gang jong xie long lian chen na nian bu ge gang si shi.
5: Ya le zhong qie de mu?
6: De mu?
5: Qin yang xi zhe ni?
6: Gang ge zhe ma?
5: Gang ge zhe ma?
6: Ha.
5: Ri ri qiu lu zhe gang ge.
6: Zai ku zhong du ge mo xing qin ning jia de cha zhong lu zhe.
5: Re, lop chung e ne?
6: Ya.
5: Lop chung lorum tawai?
6: Chukwa.
5: Lop chung lorum tika e ne?
6: Ya.
5: Re, re, ta thang tamshin randar gana yung e ki chaz shayata?
6: Shorzi tong chon chung sakundi.
5: Shorzi tong chon chung sakundi shayata ne?
6: Ya.
5: Ya, chen guni tsika zhikshik yin zhikul.
6: Chardu guni kori yin zan ten sanya na chi san yin zhomi. Ni chibun zong tamche rung chirwa wii. Ram jipa ma kar yin dap chukji ni. Ram yin tamshin lin chi tong da chak yin. Marg tan chil hua yin da ya da mi. So jim man up yam tsuk yu ame la. Zi chung pen sin sar cha kolo kori. Gorum go chili ni. Gir gim pa ma yin ni. Chiga chik tan yin ni. Ga la nye ten ni. Da ji gan zheng. Pa ji huan zheng. Di rib chi kap shuk tong tan pa. Ga up chi chen suk tong tan pi tang ni. Ga mu chak ama zima. Go mu yu ama zima.
5: 18부터미우지다회란다자친더다스베바과든현이시요 Rei qiu sungi tamhui shenu gambag sini jiang ni?
6: Haa.
5: Rei yu sisi sini jiang?
6: Zai tung mei tuk.
5: Lobzung sini jiang ni?
6: Haa.
5: Lobzung kongar?
6: Lobzung, ngu chung guen shu gari.
5: Guen shu gari?
6: Haa.
5: Rei, rei. Kirgi shi gitam zhali zaya zgar?
6: Rei.
5: Rei. Kirgi sumni ki cha chik hita?
6: Ngai mo ngi cha zi tong chanchong sa gunda zang da zang, cha zi tong chanchong sa gunda zang ni.
5: Rei. Kirgi chi tang tang da qiwa loon zingi zhig dig na ra?
6: Haa.
5: Жи-жи, тэгэнэ кей лозунг тэгэнэ кавлэй чиг?
6: Ханит базы сэ дазыг нэма сэг?
5: Жи-жи, маму бана та артам зэг жанна ки чэзэ кагур жанна дэг?
6: Гэргэн ра па маан дэ жалэн жа гондэ гурни.
5: Жи-жи, тэна маму бана ян мэт дэ хрэйшира, та чу маму бана дэрэн гартог гэтэнэ аши маг там шэ гону дэхтара, та там шэ ба зэз нэну нэ чу ичи о, го?
6: Го.
5: Та чу лу тэй?
6: Лу чузя.
5: Ну чужие, не? Та зима луня хизуна, да? Чи хима там все пагачуны, он тонулы, ты ну на чё и чё, ко?
6: Кваринчи.
5: Я там на них курахи делу.
6: Я ангонжи ба дему.
5: Я дему?
6: Дему.
2: Хтам тан, хтам зими, сим тан, сима бич. Тун тан, тун галанги, ли тан, ли гжабч.
5: 从我们的卧室给他弄进去，刚刚就弄些弄点菜那年不是干四十。要求的么？
7: 那是把求的么？的么的么？今年是什么？明年抓起对吗？抓起
5: 对吗？
7: 啊，那不跟同同同同学？
5: 他们是两个人的，托你，托嘛，托嘛，用些东西给他们修个，差不多个，人嘛，那么子过得去个。
7: 啊，对呀。
5: 嗯，你托那些给些什么？
7: 真情个爸妈的，给跟过真个兄弟，他们还是同同出现的。
5: Рейта шекур та цур нгэ цура шимуз бак.
7: Та ngana ngi gartag thama ma gante chab jerin dor chizir ja gartag thaw esgda

Я сиденьга нянкун жопунамба чечу димуйна. Дарта чечкэ нясэншинэн жимбанды цонгун уохкэлэн унчэнгэ варнын чэнжэ поняг татун лэнцэнгэн. Намба чиммэнтэ тэсэншинэн вэр ргасэшэ. Динацамдэнэ лэма ргасэн чэркэ. Дэнэсэр гунуга мэнлэзгэн чечкэ нялэмтэ лэгчэ годэгэ юл. Динацукпунамбагэн дэгунгэ татунгэ лэнцэндэ жилдэ тэнлэма ргасэн чэркэ. Дэнэсэр гунуга мэнлэндэ рэнгэ пама пэнчэлтэн. Жопу жумусхуа сэндэм цоншэлчэ мундэнтэ кэрсамна ngachu татун кэнгэ кабрэнгэн. Тэгэвдэнчэг. Джисэм нигэ сэндэн аргатэн. Тэгэвдэнч

0: सोचे कारण देखो रे तो चलो मैं तो नो आ ते वार सों तो यहाँ ची सों तो यहाँ चिम संकर मानी मार्ग सों चेत तंगी ते चिम चीन इधर तंग तो नो ली तंग डांडा ते की तावा के यहाँ तो पूछ रहे तो नहीं पूछ माच रहे यहाँ चार तुम इतनो तो जोन ताव तुमरा योग का
1: जी
0: हाँ तात अच्छे जम ताव नो से जिना ची जो तुम गरीब करी सोना दनिका ची खोम सोना जिंगा तो यह चीरीज में चुकबा तुम उधर ही
1: रे रे दीना शून्य चौथांग दी लेन चंग का चंबा नी बा जान चम हिसी चंबा नंगा शिजु ये ल Редина кунгэ чу хүндэ тэмдэн жаа тий нэгни зитэнэ гэнкэр гэнтэг зэкэргүни нэ дишүкэ гэнэ кэмэ дишэнэ
0: Оя дэгнэн ишэмни хүр ди нитүн гэн гэнкэр тэни сэнсэн чатэм кэ тэнг бук кэр гэн дэй гэн гэнкэр тэни мантүн гэ кинцэв гэн гэнкэр тан тэни шүрди гэн гэнкэр дэмэ гэ шүгэ бижэни мара дишэлэ тэгэна хүрнан ди тачи Нотси зиар ки чотон секунда чертэн тэгэ суусе куну чо самжин тэ не взэнг тэшку тэ нотси тэнну значит по мадиран тэ нотси тэнну чотон дэ таудри на тэ не взэнг мадиран тэ нотси тэнну чотон дэ таудэн сонгина тонхам мочин тэ якэб гэ нилчэнг гэ тонси не вджара сэнчэ совжи на тара та самжин тэ не взэнг липон тэ нотси тэнг дэ тэнги нотси гэн джигэн дитэ зи тэнна ata yang chum ge thona yang chir tong ring gi na lu sim ge mang ge tik tsom ji ge tang zai ni la su pa ge ge chum chli wo jo ge ti tong yi no chi zin gu gorm thon dani song tong ta no chi ji mu zi tang na ta lu sim ge yar lu chi tang ba ge mang ge tik tsom ji ge ge ge cha pan da yo jo ge ta ni ta no chi zin gu gorm thon ni ni zen ba te song tong se ba no chi tang ta ke ge ji tang na se gu na ra ta mai bi song tang ta sha tu te de song tang не жамба сонтон да шатып шафшы хүнтэн амбаг да шатып хүнтэн амбаг сонтон ноцигтэн ам яна сонтон да гун то гун чүнчин гэтэн атлас баг ноцигтэн на татту чэт амбаг енг тикэтэн чигтэн сэтүн та хэчлас баг тэрги да дэни чапах чула жок да вар дэни чүн ту тади дону да тому кэг нашэ жокно не бжэнг нотситэг яму дитна секунд да ингина ачу та чатын тус тэнки жокно да мисчүн Yangmu ge rimba ge niya ge kirge tsatikde tuanba mi yangna di yakka yin tangna ta chu ta ngipir ta song tangna ta ni chum ge tuanay kirge chapa chu chu ge tsatikde tuanda nung tumu ge nitsi tigde.
1: Zhej.
0: Tani ya niya mungi nan di sanchin cha chum ge chapa yin gina ta khwerna ta ni panchin de char dungi kunu gorm tuani ta mishchun zi tang zira wanchang ta ni chum ge tuanay shakunu kirge mishchun yangmu ge rimba niya ge tsatikde tuan meni tamo zin tangna Та сон тон ачу дэйк ба ня мы гинэн дэ сэнзэн чатым кэрге чапа ачу чутэри тан дэ цуч гэрна хэрна пансна сон тон чар кунуг горм тон дэни мишчун зит тан дэ онча мишчун зинуг гэрэн банд тан дэ нитун гутхна чэ кунуг мишчун ямуг гэрэн ба ниан дэ цат дэ тумэн гэна та сон тон сэнзэн чатым гутхна чэ кэрге чапа чана чуну гутму дэри тэнэн дэ кэрге чатым тан тэни сона кэрге чапа гэна анди нямар нагэ яхкам яна нима чонага маркага кэрге кэнир ти шора сонги гурму нигяг яхкара гурму тонз кэ маркага гурму ги чапатан андали чапсу тигэ тиг кэрге чапсу тигэ тиг тетни тиг яңму ди тана яң нима арнага маркага кэрге кэнирам яна гурму енгэ кэ сонги гурму набяг ич пачу ди лас паген дэму ги ян тайм буюну ги джимс тэму зэ
1: жинш
0: Тэнэ хэсэмба мүйгэнэ та, кюэтэн тэтауэзэн цуэнгэнэ ян кэргэ сунтэн, мэнгтэн гэ хэнцэв гэ кэргэ нгэн кэрдэ мүзгэн юг, дэйна чу та мэнгтэн тэмжун гэ нэзэн гэ мэдэгэн тэнтэ нусэй тэн жэгэн гэ кэргэ цэмба тэтэн тэнэ сунна, та хуэна кюэтэн тэтауэзэн цуэнгэнэ, та пэнцэна дунэ дэмэн гэрэм чуэнэ, нэзэн бэз гэ нусэй тэн тэн дэ, нусэй тэн тэнэ, та кэргэ сун, мэнгхэнэн сунну гэн гэр бүзэна чу напата нюрну гэтэн гүргүзна чок ата напага тэг сан тун гүргүзна чок дэмдэк гүргүзна чок тэни юшара тэс мун тангури тунуга гү гормуг гүргүзна чок талас паян и патан кэгога тэ май би сон тэн та ноци тунуга шапчен би сон тэн не жен гум чүнчин гэ тан тан лас пага тэмуга ни слона ян и патан гум чүнчин гэ ди чинцэг гормуг дэн тэр гог тэмуг кэрге тан юну дэмс тэмуг дэ Тани мара сунатан ди шугдиг кэрге нгэнкэр кэргону дэ чэргэна та чэртна хуйлэн шэкина та хуйна рэнгэ шэй юну тэму тавдан хама тавдан сунгина рэнгэ дэму хтавгэн нгэнизи тана сертан так хурани дина чука рани сон мата та шад та дина чу як к чум кмо к нас сонтан та нагни дан тази тана я сертан ти хуйна сокта та уза сонтан лини ригизна я тик тик ти дисана дун джун мале та лас па ян к ти ша кар кыз не дюн ди туа сонтан я тик тик бутан дута ти юн утта мо зри тама имби сонтан та ранг жай та удан тонжина я маңуа сонтан та сокта di chongchang a sung tani sota sotin la supa di khtali tani manjian war di kirga sheran di shen sukang a yung tang sha tukab shigi tama ni sung tang a magla supa di nang ap shigi ji sena yang ka tanda tau kige nagni zinu ga sha chuk san tu yonun di sung tang yang shuk kang mang mang di shani sung tang de ti no pa kariz gi shkia chuk no gu jem san tamuz giri
1: re di na jin ten ga cui chun ni gung ga jue dun dan jawar tik tang na nga cho rong chung mong chuk nyam chuk go sa gang tak zi yo ni na nik go ni gen la ka maya ka dar yi na
0: oya tay na ta tar kiv tsang ma ga xis tar ta chu jakib chum chung galam di jo gu nu gu tum gu garam ba dir la tig ta na ta chu sa ni tau dan suan jina chuk zi mong chuk tau dan suan jina chuk tsang ma ga ngi par ta tun ta ta gang rong wa zi tik rong ra suan tang yi chum ga sa tim da kiru lak chad dar dang ta suan tang yi ton da tuk chuk chuk da xin da ngi par ta chak go ga Tāng kūna kūrīng kūna kūrīda chī sāsā sūlāng tāw dāng sūngi nā sāsā gā kīrgī rāng tā gāng nā yōni nā mahi nā tāng īpār tā sūng tāng sāgnī gā shāng rāmbā zi nā chūk dī māmāng sāzhūng dē sūng tāng sūng tāng sāngzī dāng rūk tī nā chūk rāmbā rāmbā gā kīrgī dā sē rāng nī nā dī tō yī tūni sūng tāng ngīn dā sūk bāi nā chūk nā rūk tā ti tuni son tan kirge kama kama tan kina chunu ga kirge rimba kama kama jojo ga kirge chum ga chapchu sata yuka rimba tamu gde na ta kibo chu ta sagni kong rong ta zan son na ra chum ma ga di shurdi chi shute ni na kang ma ma zan chi chung na ta chu ton da kang rong ga ti tan na ra ta rang ga sagni ga shurdi chi chung te ni de son na ta son tan ga ko na son tan chi ju tun da nyen shi ki se na di ga kirge chigi tanglin gunina, rambaramba chigi tukchui gunan de sontan, di tanbui zhongan. Da ta sontan ta, tondang da tukchari tigina ta sontan ta, achu tondang da chigi yukwa zin chungnu, tamu ziri. Da maayinbi ta sontan, tondang gangarunga tigina, sasa sotlang ziga tigitangna, yangdongne gyab zhongan. Ya changkani sontan, chigi tondang kapsi tukturi shontana, yangdongne gyab zhongan. Da chigi huayna gormu zhazra chitangi, da chigi terka maayinna, yang chigi tamandina, yangdongne gyab zhongan. Da maana sontan, nyamga, da sontan chigi chungzirata, нет дизи тани кандяга нани чи цот паз шуи тамо та я жон тама я на тоне жаб жолар то тауз та и тама се кудара та чу сигни чи зира тондык та хым чи ка тондык тер ге шон жаб тамо чи музна тамо зун то чон мар не мо се зина та та кун ни се куно кирге не чи музна чук кусын зин чи музна чук та ама тон чи музна чук дина на тайм буй жогну за кирге ган кин да кан мо мо зга антар го ну га тому га нибуз га хунжо га тигната я на стерк ке шей куно се тигната та чу мо мо сухта дан сун дина ни пр то сун тан е тум се куно да ранг лык ча та бу да та чу тун кан ро ат хина да цик кан ро ат хина та тум ге лык чан да бу да та ранг ке ган де сун чу би чу та та си га су нан га су тому згин та
1: ᱡᱮ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤᱥᱤ ᱞᱤ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱩᱪᱷᱱᱟ ᱜᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱫᱟᱱ ᱡᱟᱵᱤ ᱡᱩ ᱦᱩᱭ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱨ ᱛᱷᱤᱪᱩ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱱᱡᱩᱨᱤ ᱮᱱᱟ
0: ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱫᱤ ᱱᱚ ᱥᱤ ᱛᱩᱱᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱱ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱱᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱟ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱷ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱜᱤ ᱱᱮᱝᱜᱨᱫᱮ ᱪᱤᱢ ᱛᱩᱭ ᱢᱚᱢᱚᱱ ᱥᱤᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱨᱟ ᱪᱤᱫᱤ ᱯᱩᱱᱤ ᱜᱤ ᱧᱟᱢ ᱜ ноци ямо тоарик кёттунда лыгпыр жыггуну кирген зыртунга самчыр дымы гыйгызокму андина тарната кирге то кирге статунга чачыгок тому индина сонтынта кёттун дымна нипырты кем тара жыггунуга дыг статуок танда индина нипырты кёттунда тавыз гыткуна та кёттунга тоңитан дегала супа чун юни шипшир тамузг яңмузг дэтэнгэ чөтүнгэ тоңинда нимзинда кэрге сонтан дэвк дэнгэнд сама тэмбул гунуга тамуг кэрге чачин юк дэнгэ нипэрт сонтан хэна жапчүзгэн дэнгэ кэрге тэмг кичапчүзгэрэла тэмг кичапчүзгэ мар о тэмг кичапчүзгэна тэм дэн тухдака канан тухдака талас пага яват юпайн жегунуга тамуг чачин юк 교통 따라서 손진아 그렇게 재행 그 차분도 도고가 되게 나다치 손등에 회나 나초 따라서 손진아라 오 다지 판층 워크 가수 수수등 나수

0: Jesus. Mbun nu na tur xam gan na kung ge ar chung sang ze ko nun de. Ni chen xer ke ren dan dak ser ser yu kam dog ma lu ni. Ki chen jam tu chen dan dak sang chi chi ka ma lu ni. Khara rang na kur sim nyu ni rap chil gan gan tok ma nyu ni. Go fun kar tok ko sim nyu ni. Su mo ge tok gan jin ma nyu ni. Chen ba chen dan ge ni. Ju kwa chen lang ge ta ze yin. Yin na ta su her go ja dan de chu mu ze ri ji jing na yin na. Kung khun bu chi chi ke lu mu ze yin ze. Kir kar chung hik chi ke dong na ze yin ze. Yin na cha ki jo le mer lu. Kanang ge son tor do ni kanang de na ji me na ze ge to ga. Kung gi myik shin gan ba nye yin na ma ri. Wu long gan ba jing yin na ma ri. Tu mu ge myik kan zang bu ge lang an jur chi. Kir ke jian na rung a cha che de tim ra nang ge cig da jam su nang ge do yi na. Chu ngo cha ge ze. Chu chi yog nyom ge ze. Cha ki ndi tu ni de ge dang rang yer ze shi. Cong jer go ze shi ze. Чеки тасул кохер гуддала дара раяв ден чун нига гланык танги зе коно нир дар тагзу зе коно ди тугни ала жамуш на ша озе яс ала жамуш на ха за нар кур дар ду чек ке хамз го жюри ала хула хам чек ке чез го жюри ала гор ке лин чек ке чез го жюри ндосан бу чарчин он зом гыз ажам сан лорди ту му шата шан нари я та шертан ке шан на чеч ом нев жи утов шан он и кыр кыр ихти дап гона хтам ке чам шан на цаз гонари wu charang hang nan bin zik tur go nari. A chol ka chan nang nan yung jondir, ka barang nan chan jondir dara. Dar ji sur tanbi chumuri yib zi jig na yin na, tukin chan bu garul gang gu. Yung hui tatang chan na cham song zikir, do tatang laga lag jiz zik togni. Din ya zi, kongish tan da chir song nun di togni. Da da su chumuri yib zi na chol sang waga yim zik dara. Chol ham zik jiya nigi chumran di nang ni. Chol dian bir tig zigi dali, zi bir ji zigi dali. Chekir tu nazi. Alu in nang ge gong zi na. Di ma cha pi kwan di tuk na. Kun nang ge zhawa lang je me na zi. Chekir dong or jie je me na zi. Ko chaz ge yob zi di. Kur chok ak sir mur zong dani. Kur tan de kerin jo go no. Kur nyam mk ge nang ab zong zi ge yo zi. Da sik zar dong ge jo go yin zi. Da alung ge gong pa ka yin zi. Di tuk ni nyam a sang nin. Kun ka ni ga tuk tuk na tuk na. Tuk tuk mba tuk na. Kun ka di tuk na tuk. Yer tuk tuk kur na tuk. Чаран гэмдон инзи, сам курна келон гэрта инзи. Чэнэгэ си иннэрэн, дам яюв ше ло джири. Рта талим не ло джири. Оя, чэнэ сэтан си иннэрэ, чонжигна керчи иннэ, чончамбор гэрэн линнэрэ. Чочэк ахсэр мур джонгэ чэнэгэ цэгэзэ тэрэн карсан. Вэта уннэнгэ хичэнзэрэ, тэндо уиннэнгэ гонжэнзэрэ. Оя, иннэр кэзэб цэгнэрэн, дэ цэгэзэб, дэн бир тэгзэдэ, чэ бир джизэ ю гонэрэмэ. Цэг мэртэг ямэнда гэз гэш мэртэг ролгэр ямда зэгэв дэнэ? Дэшка мула каин нэри, дэшку муча каин нэри. Оя, яннар джи сурри я. Хэргу джала зэгэв ну кэнгэ чэнига, цэгэ лэмбу зэгэ зэгэ кэмбу. Ешкэн чэгэ джэб кэш кэх джэ, мэркэн чэ джэб кэш нюг джэ. Чэзэг шэ тэв зэдэгэ нэ, куйтэгэ чэнэ, чупэн гу мэр идали, шэнбэ лэг мэр юнгэ нэн дэнига. Кур Таури мэч кэрдун гэнзгэм бэ мэч гми мэч кэхсэр тэрзэ кучи гэвс козы гэлзэ гэлэм бозэ да цыкэ чэм бозэ да зэ гэлэм бо койон нэрэс мэти тэрэн чэгэн тэмран ди нони чэнига тонсахсам ни хунэс тонси чэнни чэгнэс жух тэм ниги сонэс ралун ниги стэмнэс тэ сэнтэ кормур дойнс тэрчарын кэпэ чак гэрдинс ди мацэ пи чумури зижгнэ инэ чэгэ ниги тэгэ чулун дэм сон кай зигнэ Та чэгэб зинэ, чунгэб зинэ. Мэрлу зэгэ тондэг янгок. Янгон на чэнэг инди тугни тэгэ. Ртанда чэр сунг аабзи чэрунг дали. Чэнэг нянцэг няма шэндэг зэг, нянцэг няма ниндэг зэг тугни. Мэн озэ шэнджи, рэн озэ мдэнджи. Янна тэгэ хамжэг жа нэнэг яннара. Каарэ хэнджи, стэвэрэв лэгнэри. Лэгна янна чумурэ ебзи чэгна янна чэка нэгэ цэгэ рангтон. Оя, чурэб цэгдав дады зэгэ зонди. Чондон зэ дахун вэр зэ джон ди. Чонн тамэн дэ шэ зэ джон ри. Та мэрлу зэ кэ тугни чэ чондон ди мне чин тэгдэга. Вэн ди тугни тэгэ чавам нэ э кэ шэпэ цэгэ кэ чигжигна. Дэ шэ та вэ нига ю хуазэ мари, нэн нян бишнэ ар нян музэ мари я. А шо чу му ша кэ дэн нэ. Лир джим джи кэ дэ ку, цин дэ шэ кэ дэ ку, чин гу са кэ дэ ку зэ ян зи. Гу рэр ва чэн зэ, ки гун а чэн зэ, лэн чэн а чэн зэ ян зэ гун ди. Yen na mrlo zik tukni ngani aran di tukni wla ma sob sob zikim chik dob kab kazgi rr jer u azgi manjer lu kazgi li lu kin ngi nor chur chur zigi sim sam bi tang bla ma gum gum zi jigna ngani ra ta su chumuri zi jigna yen na chaka ni gi gulun di tukni ཁྱི Алло тав ю ичи юди аркекер махчиг хахчиг зиге самба ласиг тарцги чилонна инна чеканиге сатан сен тунна семгэ мелун гаятгны зи лига нагдун тасгны зиге тугни мэни керула да лун дизги нахо чадим жам дизги хчиг суна терн соенна таркинде ожог тав зина раял ден чонда хергу жаланига таркинде мажог та зе гонду хчи хоц гойна гдун чмаг чейна инна тасун ди тугни чумури дизгна инна шершанна инна Кару джала дара ра чоре нига. Ня ма чима чон дан лан джан джар, та ма чима чон шчян джан джаза ин нон ду, ни шен мар гуари. Да сэй ин нара тага тэран карсан, джа ши мертин, джа па яртин гу, шаккав дэлони, зэркав дэлони, джимсан туму зари. Ян на чака нигин ди тугни мрлу зыка тон дага лан лаг танги нир дар таг зуг ижиг на. Нга ня ран ди тугни жим авди, сэм мар чила юнка ио нари. Ян на та су ча нигин сатан сэй ин наран дня, сэм нар дэг зыг юнна, ngu nar дэг зыг юнна. Ди тоних сикх сигатга чугаси нэнг тонсари уна карси нэнг мэрсари инзэ кок янна чэни гинди тогни нива жэг шэг гонди лука чэг чэг гонри дэ шойтга чэнэн жиктэн чок шаси зэри кумо гэ кня си зэри янна чокэр бджала дара раб ден чонига чочэк ин чэм богар дэран жиг на кэрти ниги хоя тэкэрмэн фэнди зигин зэм сугра тон дизги стэ на нго ё нон за пана цыгону Ди тогни тогэн чукан гонг не хурсун. Жилдер чэлэн та хурсун тогни. Гормов тэн яв тэн яг тэн тэн яни вилана шо квазда. Артук вилана кораз сия тонда. А чом шэн чон нема намсын на неми нерсеп чоргелин на. Мурчо сатан сэм сон на сэва на ну ю ном за пана цыгону. Ди тогни чикэр чига тэгэ. Сам би нэн алхан ми жори нэн атгми. Та сэм та гормур тоина. Тэрчэрэн кэпа чакэрдина. Ди тогни тэгэн дан жэг ягзэ гонэрэ цалхтан ягзэ гонэрэ. Ndotoga lhamchik jata nganyam tsongka yishig nara. Ndabchakka khamchuk sangna zigi, zuga shabka tumbo zidali. Azaya langshina kyun meynazir, nukwa langshina njin meynazik togni. Chacho yin nara nganyigan di togni toga. Khanjuk gonari, cigarci gonari. Arjisur yin nara mrlun di togni, shincho nima namsam, nimi nirsib chorgela. Cigdun nukalang shwanjazi, unnam ki togzin jazi toga. Shilma chuk, zirma chuk zayjundu. Semtak kormur doyn, sharang kapa chakirdin. Dumuza mahtukos tam kachafshan na tsaz gonari, ucharang hangnan bin zagtur gonari, ngin samten samzgda ngin chate rabzgila.
1: Re, terung golung jankil ta, solung jankil nyagi, ta kone zawa landgiri, gyopa thandgi daltangi, shak kachashik mungajigi, sik khwamkirishik togajigi dali, yukwa vgyana shata, tenjana tsamay gapsizun naro. Тэгэ тана та тэрэнг шэрүүгэрэн бандэ ингэ нэгэ тэмүнгэн дандэр инзэрэ та гонэ фшэ тэнгэ. Тэна тэмүнгэн дандэр нэ ян тэнгэ та нэ гэр сосула карма тэргэ вон марэ гэ голгэн дэнкэл тэн цолун дэнкэл нэ гэ на та голгэн дэнкэл та цолун дэнкэл нэ гэ зэрэ дэнкэл сосу та рэкэ рэкэ карма тэргэ мар тэ нэ гэрэ карма тэргэ вон мар. Тэ ян саучэ хигог. Тэна шүни дандэр жиг шандэм гэргэн нам баг Голгон данкл ла карма тето. Аргатам тансун в гяджила нга. Аргатам тансун в гяджига вдан. Аргатам тансун в гяджила г. Аргатам тансун в гялг вгял. Аргатам тансун в гяджига рг. Тинам чи тове катан аргатам тансун в гялг вгял тан чи амаве катан аргатам тансун в гялт вдан алангжи кен жигте товкер аргатам тансун в гяджила фсигрел самай гасанаро Ренди тони гина сандам гергин нам баг солун данкл ла карма тето аргатам тансун в гяджила гни аргатам тансун в гялт тгт аргатам тансун в гяджила гни Аргатам тансун в гялгабдан аргатам тансун в гялтгабял тинан си тове катан аргатам тансун в гягабдан тан си амави катан аргатам тансун в гяла тютга ланжи кен жигте товкер аргатам тансун в гялабдан дэржел самай гавсан аро
2: ཁལ ཁལ ཁལ
3: ཁལ ཁལ ཁལ
2: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
3: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
2: ཁལ
4: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ
5: ཁལ ཁལ
6: སམ་ཅིག་གི་ལག་པི་ལག་མ་ཅར་གོམ་མོ་དུང་དེ་ང་ཡི་ཆེ་ལ་འཇར་ཁུ་གཞན་ཅིག་གི་སམ་ཞེལ་ཐོབ་རིན་འཇར་ཁུ་

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мти ламтунгнын ёл.
2: Хосу хэвгий хшалын

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Чангул ли шэнчин чэ ньюлэ ни цэ ла кэнцэхэн, тун ли чэ ни жэн зэгчэн ла дамбэр мгэба. 在这等科技技术上要从国际所有企业公司的人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人员人 Гору Чыгычыг Чигдэн Тэрчин Сымлэгэ Батэн Чарджи Сэцунгэ Чие Думбэр Гору Тэрчин Нилэгэ Вэр Цунэншини. Кэр Чунгэ Мэнгдэ Цуви Цумгядэн Дячэлэ Мэнюнган Дэбэршэба. Топхэг Чигдэ Чи Сэлэнгдэ Нил Цувэл Торгэнгэ Кэлэкун Рэнжэнгэ Зэчул Тэвэ Чунгчэртэ Дэргэ. Шэшуг Гонжэл Шугнэ Нисуг Шэртун Нэнжэнгэ Чие Думбэр Гору Тэрчин Чигдэн Тэрмбэм Жэлэ Гэлбатэн. Шэшуг Нё Цунгэ Нинжи Кэлли Ангабдя Лигэбэршэгэ. Чунгу Тэнг Юрэб Лэн Эхая Чичэ Рэнкур Джэннам Чэнчэ Курчу Лэхэнда Тэнгэ Джэчэ Куалэм Сэм Сардэ Куарнун Шэба. Шугдэ Чайсун Кэл Тэнг Джэкунгэ Вэ Лугдэл Цунтун Чэ Шугдэ Цуэхтэ Кэл Суг Гонжэл Тэг Вэ Рэмнэ Шуг Юнгэ Туэрндэг Тэнгэ. Шэпшэ Нё Цунг Тэнг Шэнгэл Вэ Чэл Шэшуг Гонжэл Нямдэ Чичэ Фэсэ Тэнг Чэнцэл Нэгэ Нямдэ Парвэр Кэнда Тэнгэ. Нэнгху бихэ нгондон самуши нэ зайчул чумри сунхэх кэлпэшаги. Рэнгшэнгийн зайчул торэндаг тунгвэй чэтун гэлэчул пэдэ, шэпшэн зайчул тэн сойгэн зайчул, сарэтэрн зайчул, пэлэгэн зайчул чи шугу жи тала тэнжур хэндун шадирэ. Цорнгун чэ сулэтун тэн зэнсэм чэ лэг хима суг сани чэ чэдэн сунхтэг мэнчэг чэнтэ дэрватэн. Рэх гурвэй хуанжур тэн гэнчэг хуанжур, джэндэр хуанжур суг торгэнгэ чэдэн зайчул нэйл чэнгэрэ. Лэнкур тэнг тэмчи нэнцэб сарджи тэнг, жэнтэг рэгни тэмчи жэрэмдэ шэба сугдэ шэтэб лэгдэр шэба. Мэнгла пэншэн зайчу лэгэндэ тунгвэй сунгтэг лэгбэр шэншэн, лурэр зайчу лэгэндэ лэгтунгвэй шэгу нэжа янфэнэ, шэргэ тэрва тэнг баси шубэ цуэхтэй шавэр гэндэ тунгэй. Нэхэ югэ лугдэл нё цунг тэнг тайхтунг, шкафтэн сэ цунг, рэгни цунг цум суг, зайчу чэ лэнэм сарва пэжи тунга тэнг, Цунгкэнг Тхума Шэвэй Хуанжур Тэнг Лэнэм Сарва Чабжэг Шэвэй Хуанжур Пэжи Тунгэй. Сэлэнгэ Нгэчу Гэчэлнэ Баан Дуанпэл Шэдэ Цухэр Тэнг На Гурмуни Кэлэкун Зайчу Дэ Нэйл Зуэй Чунгчэр Тэ Дэрва Тэнг Мэнцху Дэн Зайчул Гэнху Мэнгу Мэтэдэ Гэн Тэпэр Шэгэй.
1: Адабжа Бэй Цэв Чунгэ Нэнэ Чунгхуа Мэгмэн Чэмтэн Джакэб Джэр Чэнкэм Курэг Курэ Джэ Рамамдэ Захсам Джунгэлэр Джакуб Чэглэнг Тотэм Чэдэнг Цурун Шанчэнэ Вжишуэрэгэ Рангчун Кэлдэнг Нямдэ Вжишу Чунчэлэдэ Чэмчунгэ Хсангвэн Гоконжэр Чэнкэм Сунчубдэнг Чэмчунгэ Чунхэ Чэмзулла Сунчубшэ Чэбэй Вжотун Чэчугшэ Гопэлэ Шэгэй Чулэ Шанчэн Торун Мамэн Чэмкэнгэ Рамамдэ Захсам Джунгэлэр Джакуб Чэглэнг Тотэм Чэдэнг Вжишу Кэлэ Мэгэмэн Сэгжунтэнг Нямдэ Тэмэнгэ гу нэ рмамжэ захсам жуэлэр Джакэб Чэглэнгэр Чэнкэм Сунчуб Джэнгэ Якэ Эрнэсэб Дуэнэ. Дэрэг суэ сэр Чэнкэм Сунчуб Лэглэм Шэмкэн Дэнгэ. Чэмчун Сунчун Нэн Шэмкэнэ. Чэнкэм Эргэнэ Джэппэл Шэмкэнэ. Тэнчур Тэмэнг Чэчун Лар Гэндэлэг Тунгэн Чэр Цуэнэм Шэгэбэ Моргэл Дэнгэ. Рмамжэ захсам жуэлэр Чэнкэм Чэмрэ Шкэгэнэ Мавэ Чэмхэн Чэ Чэмгэл Нэн. Рэрчэ Сучхэн Гуэн Ба Дэнгэ. Рэрчэ Шцэхэн Тэва Зугэ Хуэмцэн Чуэхэ Дэнгэ Сунгэл Шэдэ. Чэмчун Йонжуг Лобцэн Бэнэ, Чэнкэм Курэг Курэжэ Чэмчун Дэнэ, Ржакэб Чэглэн Чачэмжэ Нанхнэнг Лаг Сэнчэлэбшэ. Йэнгэ Чэ Нжэнбэнг Дэнэ Улонжэ Тэгвэбзэг Бадэнэ, Шкэнэ Чэжуг Дэвчан Бэрмасэлэ. Литумэр Нэ Йэнгэ Нэ Шцарэ Цогжэ Дэнэ, Рэшчэ Сугчэг Дэнэ Шцэхэн Сунчуб Сугчэ Гэнатун Ла Лэнтэбэ. Шэгэ Чул Дадэн Шчэнкэм Вжутун Ямбэ Рэшцэн Чабдэн Дэнэ, Шчэнкэм Хэвшэ Чэлэнэ. Чэмзэн гэжгэчи нямлэн сугу нямгэл горм чо дэндивэршэнэ. Мэнцугэчи ням чуэсэн штандул чэвэй рнамбэнгэнэ. Чэнкэм хуэнчэ нэхэ джэплэвшэдэ. Мэнгэнгэчи чэмлар зэнчугэ дэнэ. Чэмлар лхобжунэ. Чэм сунба. Чэм гулвабжэчэ нхуагэг лэгбошэгчэнэ. Дэйн рангбэнэнэ. Шанчэнэнэнэнэ чэмкэнгэ ржэдунчэ чэвшэг улула дэнбэрвжэнэ. Хзангвэн гуэкунчэ чэнкэм сунчуб чэмзэн лэгтэр намэвшэ. Рмамжэ захсам жуэлэчэр чэнкэм хорэгэ чэмзэн лхарсэ стэнжэрэв дэнэ. Гэжунгэнгэ мтэнжэрэв чэрчун сапэлэг тун бадэнэ. Рмамжэ захсам жуэлэчэр чэнкэм чэмрэй нгэнэн дуэнпэлэв шэдэ. 코리그 땅 르제누르제 조제 차콘리 우가위 끄지르들 도땅 땅 ᱡᱟᱨᱪᱩᱞ ᱠᱷᱥᱢ ᱠᱷᱤᱜᱨᱫᱤᱞ ᱡᱮ ᱠᱷᱤᱜᱨᱫᱤᱞ ᱥᱮᱵᱪᱩᱞ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱨᱡᱮᱱᱠᱢ ᱪᱷᱟᱢᱡᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱨᱡᱮᱱᱠᱢ ᱫᱚᱛᱢ ᱵᱤ ᱧᱟᱢᱜᱩᱞ ᱨᱱᱟᱢᱵᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱨᱡᱮᱱᱢ ᱪᱟᱱᱪᱮ ᱜᱚ ᱱᱤᱨᱠᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱪᱩᱞ ᱱᱡᱟᱠᱪᱩᱞ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱡᱨ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱢᱞᱟᱱ ᱫᱮᱵᱪᱤᱞ ᱡᱟᱜᱵᱟ ᱪᱷᱢᱨᱤ ᱱᱡᱟᱠᱪᱩᱞ ᱫᱮ ᱚᱞᱟᱱ ᱥᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱚᱱᱡᱢ ᱫᱚᱛᱢ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱛᱟᱵᱪᱩᱜ ᱫᱟᱝᱵᱨ ᱛᱚᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱪᱷᱢᱡᱤᱱ ᱪᱷᱢᱪᱩᱞ ᱞᱟᱵ ᱫᱮ ᱱᱤ ᱨᱡᱮᱱᱠᱢ ᱡᱮ ᱧᱮᱱᱥᱢ ᱜᱮᱢᱡᱤᱞ ᱵᱤᱥᱤ ᱫᱮ ᱪᱷᱢᱪᱩᱝ ᱫᱮ ᱦᱤ ᱢᱟᱥᱢ ᱡᱮ ᱥᱟᱵᱥᱨᱤ ᱥᱠᱨᱤᱥᱤ
0: ᱫᱟᱡᱮ ᱯᱤᱪᱤ ᱪᱩᱡᱤᱱᱤᱱ ᱚᱢᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱦᱩᱱ ᱡᱮ ᱨᱚᱭᱟᱝ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱨᱤ ᱡᱤᱜᱢᱩ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱪᱚᱨᱚᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱨᱤᱜᱥᱞ ᱪᱷᱟᱯᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱭᱩᱞᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱚ ᱠᱚᱱᱥᱟᱨᱫᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱟᱡᱩᱱ ᱨᱚᱢᱩ ᱵᱤ ᱛᱤᱪᱷᱵ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱱᱡᱩ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱨᱚᱭᱟᱝ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱨᱤ ᱡᱮ ᱞᱮ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱠᱚᱨᱚ ᱫᱚᱞᱟᱝᱥᱤ ᱪᱚᱨᱢᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱞ ᱪᱚ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱭ ᱭᱚᱞᱟ ᱟᱢᱟᱱᱡᱟ ᱡᱟᱥᱢ ᱡᱚᱝ ᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱠᱷᱤ ᱪᱷᱮᱢᱡᱩᱞ ᱦᱤᱱᱥᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱨᱚᱝᱜᱩᱨ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱢᱚᱝᱜᱚ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱞᱟᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱭᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱞᱟᱠᱷᱤ ᱡᱚᱥᱛᱞ ᱟᱢᱟᱝᱥᱩᱞ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱝᱫᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱡᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱨᱥᱞ ᱡᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱚᱜᱚᱯᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱢᱚᱝᱜᱚ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱧᱮᱵᱤ ᱞᱩᱝᱜᱮᱨᱟᱝ ᱥᱚᱨᱢᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱱᱤᱦᱩ ᱭᱩᱜᱤ ᱡᱮᱝᱠᱷᱢ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱟᱢᱟᱨᱯᱩ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱤ ᱡᱮᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱥᱤᱠᱷᱟᱝ ᱨᱤᱜᱪᱟᱭ ᱛᱮ ᱯᱤᱞᱜ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱥᱟᱨᱥᱩᱢ ᱪᱟᱨᱡᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱯᱤᱞᱜ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚᱨᱤᱥᱤᱜ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱥᱤᱭᱚᱞ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱥᱚᱜᱚᱯᱤ ᱡᱮᱨᱥᱮᱜᱮ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱚᱝ ᱞᱟᱛᱮᱱᱥᱟᱝ ᱚᱢᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱭᱮᱞᱠᱩᱨ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱜᱪᱟᱞ ᱯᱤᱞᱜ ᱡᱟᱢᱪᱤ ᱧᱟᱢᱛᱮᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱮᱨᱤ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱥᱚᱜᱛᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱯᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱟᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱨᱤ ᱛᱟᱜᱵᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱞᱟᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱝᱫᱤ ᱠᱷᱟᱡᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱨᱥᱞᱟᱛᱮ ᱚᱢᱩᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱦᱟᱞᱤ ᱪᱮᱥᱨ ᱪᱚᱛᱤᱱ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱛᱮᱛᱤᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱚᱢᱩᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱤᱝᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱪᱷᱟ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱛᱟᱪᱞ ᱱᱟᱝᱡᱤᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱤᱠᱟ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮᱨᱤᱞᱤ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱥᱟᱢᱩ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱩᱠᱥᱟ ᱪᱚᱯᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱛᱩᱝ ᱵᱤᱨᱮ ᱣᱟᱪᱟᱝ ᱭᱚᱞ ᱡᱤᱜᱢᱩᱱ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤᱜᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱢ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱡᱮ ᱨᱚᱢᱩ ᱵᱤ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱜᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱱᱥᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱠᱚᱢᱥᱩᱞᱩᱱ ᱡᱤᱯᱤ ᱡᱮᱨᱪᱮ ᱡᱮ ᱥᱚᱭᱛᱩᱱ ᱥᱭᱟᱢ ᱥᱚᱨᱱᱩᱱ ᱡᱮ ᱞᱟᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱜᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱞᱟᱡᱤ ᱫᱤᱠᱨ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱢᱩᱢᱵᱨᱤ ᱥᱤᱞᱟ ᱪᱤᱱᱪᱩ ᱫᱤᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱴᱩ ᱫᱤᱠᱨ ᱥᱚᱜᱡᱤ ᱫᱤᱠᱨ ᱪᱷᱟᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱥᱚᱢᱵᱨᱤ ᱥᱤ ᱚᱢᱤᱱ ᱡᱮ ᱨᱚᱢᱩ ᱵᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱨᱚᱢᱩ ᱴᱚᱱᱤ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱡᱮ ᱴᱩᱝᱪᱷᱨᱱᱤ ᱠᱟᱝᱡᱩᱝ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱣᱟᱨᱡᱮ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱞᱮᱱ ᱡᱚᱝᱜᱩᱥᱟᱢ ᱧᱟᱝᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱟᱨᱤᱱᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱥᱮ ᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱞᱟᱢᱩ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱨᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱟᱱ ᱡᱟ ᱪᱚᱢᱩᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱣᱟ ᱫᱩᱨᱡᱤ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱣᱟ ᱜᱟᱱᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱝᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱯᱛᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱝᱡᱤᱱ ᱨᱚᱢᱟᱱᱤ ᱡᱤᱵᱥᱮᱱᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱩᱥᱤ
2: ᱞᱚᱵᱨ ᱛᱚᱭᱪᱤᱱ ᱡᱚᱢᱵᱨ ᱦᱚᱝᱜᱩᱜ ᱥᱤ ᱫᱮᱵ ᱪᱮᱵᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱩᱢ ᱥᱮᱜᱤ
3: ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱥᱮ ᱯᱨᱮ ᱢᱮᱨᱤ ᱨᱤᱫᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱮ ᱭᱚᱞ

мил дична чунгонгэсо тамнян чинар симан дан гозга хэрчлэсо ми кэрзга линго хэн чугзга аснасо я торта илго хэрчива татангсо ми реба чунгогэзи

Чортгы хэрэг ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай

0: ན ཆུང ཤི པར གཅ ཚལ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟན ཁུར རི ཡབ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལོ ཅོབ ཅིལ ནི དེ ཚོ ལོ ཅོབ ཅིལ དང གར མ སམ ཅི བར ཟན ཁུར རི ཡབ ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སམ ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཐུང ཅི ཡིན ལ ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
1: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэш дуала хсэр сэм нэ
2: кэнчун хсэр сэм
0: Ди цулу жовжил дэн карма сэмчэн нэ Ди цулу жовжил дэн карма жэбчи вар Дэлчи сарэнгэр чаштун шаджэ ян Ди цулу жовжил дэн карма жэбчэн нэ Ди цулу чэргэ вар Занкур риев за мэгмэр дэн за пэрвэ за пэмба чи ла ཁྱིན ཁྱིན དེ ཚོ ལ ཅེར གི དང སྐར མ སུམ ཅི ནི དེ ཚོ ལ ཉི ཤུ དང སྐར མ སུམ ཅི བར ནང ཁྲིན ཅི ཕོ ཉི ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན